В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров.

Run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не найти.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку, а дальше вести технику на штрафстоянку, а дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Минэнерго дало зеленый свет производству и продаже в России топлива класса Евро-3. Это значит, что на смену более строгим требованиям Евро-5 придут менее экологичные стандарты. Это изменение вызывает ряд вопросов. Кто окажется в числе потребителей такого горючего, как оно повлияет на наши автомобили, ну и, соответственно, кошельки, и, конечно же, на экологическую обстановку в стране. Предлагаю сегодня сосредоточиться все-таки на нас и наших автомобилях. С вами с баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Уж сколько лет нам твердят, в России, как и везде, машины должны становиться экологичнее. Даже наш АвтоВАЗ уже готовит двигатели по стандарту Евро-6, а для таких чистых двигателей необходимо, как вы сами понимаете, топливо чистое. Если раньше по Евро-3 в бензине могло быть до 150 мг серы на килограмм, то по Евро-5 всего лишь 10 мг. Представляете, это в 15 раз меньше. Помимо этого есть еще один пункт – это бензол, который вообще канцерогенен. Его содержание должно быть уменьшено с 5% до 1%. Заводы, конечно же, рады такому раскладу. Производить топливо станет проще, это меньше затрат на очистку, больше бензина из той же нефти получится. Но нам-то с вами что с того? Для нас с вами это, конечно же, огромный минус, потому что много серы в бензине – это вам вообще не шуточки. Она создает агрессивные вещества, которые убивают дорогой катализатор в машине. Ароматические соединения – это вообще прямой путь к нагару в двигателе. Звучат мнения, дескать, не бойтесь, не все заводы теперь станут делать старое топливо Евро-3, а только те, которые с Минэнерго договорятся о модернизации. Но это еще не означает, что на каждой заправке будет нормальный бензин. Особенно на тех, что не принадлежат крупным сетям. Ведь заводы могут и хорошее топливо выпускать. Но пока оно доедет до нас через кучу посредников, кто знает, что с ним там делают. Тут уж как на духу. Контроль качества – это такая дыра, особенно на нефтебазах. У нас ведь как? Если хранилище большое, 1000 тонн и больше – это нефтебаза. А если чуть меньше, 900 тонн – это, например, уже нефтесклад. И никаких тебе проверок и никаких тут требований. Вот там-то именно и рождается контрафакт, и никто его, по сути, поймать не может. Так что, хоть и говорят нам про АвтоВАЗ и Евро-6, реальность может быть совсем другой, и машина может пострадать не от новых правил, а от скрытых схем, которые проходят бензин от нефтеперерабатывающего завода до конечного потребителя.
1: Автомобильные факты.
2: Друзья мои, помните, чем свежее машина, тем более она капризна к качеству бензина. Автомобили, выпущенные примерно с 10-15 годов, аккурат те, которые попадают под Евро-5, имеют очень тонкие настройки. У них сложные катализаторы, часто несколько этапов. Системы прямого впрыска с мелкими форсунками, а также чуткие датчики кислорода и системы, следящие за выхлопами. Полностью избежать плохого бензина, если он вдруг появится на каких-то заправках, разумеется, не получится, поскольку это общая системная проблема. Но можно постараться минимизировать неприятные последствия. Прежде всего, помните,
3: вопросе.
2: Необходимо подходить к выбору заправки с умом. Лучше всего заправляться на, скажем так, проверенных крупных сетях. У них обычно есть свои лаборатории, как вы сами понимаете, какой-никакой контроль, поэтому они реже рискуют продавать топливо на грани допустимого. Еще меняйте почаще масло. Если вы раньше меняли его раз в 10-15 тысяч километров, по регламенту, то сейчас делайте это пораньше, на 7-8 тысячах километров. Так в масле будет меньше всяких кислот и продуктов сгорания. Двигателю, как вы сами понимаете, будет легче. Не забывайте про диагностику. Почаще заезжайте в хорошие сервисы, где есть современное оборудование, чтобы следить за состоянием катализатора, лямбда-зондов, а также смотреть, как работают форсунки. Если заметите первые признаки проблем, вообще не тянитесь ремонтом, поскольку это точно будет дешевле, чем потом менять все целиком, когда уже все поломалось. Иными словами, важно понять, что условия среды меняются, и важно к ним приспособиться, а не пытаться им противиться. Удачи!
1: За баранкой!
4: Реклама на радиопортал.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: А какой сегодня день?
1: А сегодня пятница!
0: Вот так, пятница, пятница, ура, ура, ура! Долгожданная, всеми любимая, но для кого-то эта пятница будет особенная, она не принесет отдыха, она принесет труд, внимание и еще раз внимание.
1: Внимание, сейчас будет труд.
0: Ну, я про тех, кто, например, к свадьбе готовится. Есть такие люди?
1: Есть такие люди, да, и сегодня...
0: И сегодня им нелегко будет.
1: Сегодня им нелегко, да, сегодня в городе достаточно много свадеб, да и не только в городе. Поэтому всех мы, ребят, поздравляем, кто сегодня создает новую свою семью.
0: Это да, а те, кто создает свадьбу вот эту, мы поддерживаем. Ребята, держитесь, крепитесь. Ну и самое главное, не ссорьтесь. Все получится, и все будет хорошо. И потом, спустя годы, да даже спустя месяцы, вы будете вспоминать с облегчением. Мы это сделали. Всем позитива, всем хорошего утра.

0: 19-й день первого летнего месяца на календаре, друзья, как мы выяснили уже сегодня, пятница он называется.
1: Доброе утро, да-да, просыпайтесь, и вы там на Баме, и в Медвежьем углу, и в районе площади, мы вас всех будем.
0: Всех будем будить, будем будить будем вас, будить. Друзья,
1: хорошо,
0: это утреннее
1: разбудим.
0: Шоу «Разбудильник», привет и поздравления, ну и, конечно же, вкусный розыгрыш впереди. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 00 36. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-200.
8: Разбудильник.
1: Раз будильник, два будильник, а мы приветствуем всех, кто сейчас на самой теплой и самой веселой волне радиопортала.
0: А представляешь, что так запариться и до ста считать там раз будильник, два будильник, три будильник,
1: ну, овечек
0: четыре
1: люди
0: будильник.
1: Считают перед сном, да?
0: Ну,
1: можно,
0: а по радио как это будет слышаться? Вот человек садится в машину, включает радио, там 46 будильник, 47 будильник, 48 будильник.
1: Немножечко напрягается, а потом входит в наш ритм. И, может быть, на 87-м разбудильнике он доедет уже до работы.
0: Какая-то медитация, а может быть, это вот АСМР-звуки такие, знаешь, перед работой.
1: И знаешь, как в попугаях я длиннее, да? А в будильниках дорога короче.
0: Такие, знаешь, черничка, черничка. Внимание, друзья, просыпаемся.
1: Белый шум от Алексея был.
0: Это «Разбудильник», приветы есть, зачитывают, Марк написал нам, доброе утро, радиопортал, смс к нам пришла с правого берега Доны, с Борщева конкретно, передаю привет самой лучшей бабушке в мире, Тамаре Федоровне, ветерану войны, сегодня исполняется 82 года. Она самая-самая лучшая, ну и привет всему Нововоронежу из Борщева. На правый берег.
1: Присоединяемся, да, наши поздравления и уважения Тамаре Федоровне. А у меня поздравление от огнедышащего тапка. Ой, поздравление, приветствие от огнедышащего тапка. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасной пятницы. И вот знаешь, что я проследила? Значит, среду он нам желал, чтобы она была замечательная. А четверг должен быть отличный.

0: скучный, а пятница прекрасная.
1: Вот так.
0: Представляешь? Вот...
1: Словарь синонимов присутствует у огнедышащего тапка. Это хорошо. Мы рады. Спасибо за такие пожелания.
0: Приятно, да.
1: Приятно, что вы вот готовитесь, стараетесь. Впереди всех, пишите нам.
0: Ну, хочет не повторяться, видишь, как особенность, индивидуальность у человека.
1: Вот Лана очень внимательна, она это ценила. Я придерживаюсь тоже этого мнения. Валентин пишет нам смс-ку. Привет, дорогой радиопортал. Валентин, Валек, привет и тебе. Хочу передать привет своим коллегам и друзьям. Михаилу, Даниилу, Павлу. Вы молодцы, парни. Хорошей пятницы вам и прекрасных выходных.
0: Присоединяемся. Присоединяемся, что хорошая пятница должна быть у всех.
1: Ну что, все пока с приветами. Зачитываем информацию о нашем спонсоре и партнере. Итак, партнер Разбудильника, как всегда, традиционно в пятницу, павильон Чебурекми. Внимание, любителям вкусно покушать посвящается. Ваш любимый павильон Чебурекми, тот самый, на рынке, напротив Победы 3, радует вас шикарным, вкуснейшим предложением. Ароматные и безумно аппетитные пиццы карбонара. В ее составе бекон, который тает во рту, нежный сливочный сыр и итальянская классика сыр моцарелла. А для гурманов павильон Чебурекми приготовил эксклюзив. Пицца с белыми грибами. Настоящие белые грибы, изысканный сливочный сыр, сыр моцарелла и пикантная нотка сыр. Ну, какое?
0: Горгонзола.
1: Горгонзола.
0: Я все ждала, когда он это не зачитывал.
1: Я видел, как ты вот уже...
0: уже приготовилась, набрала воздуха в легкие.
1: Сыр горгонзола. Да, спешите попробовать новинки от павильона Чебурекми. Два вида пиццы с невероятно вкусными и эксклюзивными начинками. Павильон Чебурекми. Добро пожаловать за наслаждением. Приобрести пиццу можно только на доставку и по предзаказу. По телефону 8-920-216-67-85. Кто не успел записать, есть сообщество во ВКонтакте Чебурекми, Нововоронеж. Подписывайтесь и будьте в курсе всяких вкусных и свежих новинок.
0: Здорово. Но вчера как раз у нас четверг был день спортика, а сегодня можно немножечко и расслабиться.
1: Читмил. Читмил это называется, можно устроить.
0: А читмил это разве не сладкое, нет?
1: Ну, это когда вот ты на диете, это может быть и сладкое.
0: Мне кажется, читмил
1: вот
0: это
1: диете,
0: плюшка.
1: Ты устраиваешь себе вот такой вот все, перерыв. Вот это вот все это понятие называется читмил. Может быть, это и сладкое. Не жареное.
0: Я просто думаю, это тортики, что-то такое. Ну, не сильна в этом, не сильна, не буду спорить.
1: Так, сегодня у нас интересный праздник в пятницу. Называется он...
0: Это пятница. Интересный праздник.
1: Это уже априори пятница, праздник, согласен. А праздник такой. День больше никогда. Вот так, есть и такой праздник.
0: Больше никогда?
1: Больше никогда. Ну и понятно, что сегодня мы продолжим строчку. Я больше никогда. Вот что можно пообещать? Я больше никогда...
0: Ну как в детстве, я больше никогда там не буду... Не знаю, обманывать, конфеты таскать. Ну, все что угодно. Знаешь, когда вот ты понимаешь, что все равно же это сделает. Больше никогда. Или там в грязь не полезу, в лужу, да? Как хорошо после дождя-то в ней прогуляться.
1: А я бы, знаешь, вот сказал, я больше никогда не пойду голодным в продуктовый магазин. Потому что именно поэтому появляются в холодильнике свиные уши, мидии и всякая-всякая вот ерунда, которая, ну, просто лежит. А ты когда зашел голодный, а ты вот, ну, все хочешь.
0: Такие спонтанные покупки, да?
1: Да, и поэтому я всегда обещаю, что я больше никогда не пойду голодным в магазин.
0: И а соблюдаешь?
1: Нет, конечно. Ну, ты же заскочил, ну, быстренько что-то приобрести, а уже вот кушать хочется... И все, вот сейчас вот это возьму и домой готовить, есть и все остальное. А там и то на полочке, и вот это, и курочка, и уточка, и колбасочка.
0: У меня сейчас русская поговорка пришла на ум. Ну, конечно, не к тебе она, Алексей, относится, но не могу
1: да ладно,
0: не произнести.
1: Ну, давай.
0: Знаешь, как зарекалась свинья в грязь не лезть.
1: Нормально,
0: вот,
1: нормально.
0: Свинья говорила, я больше никогда не полезу. Не помогло.
1: Итак, друзья, продолжите строчку. Я больше никогда. Дальше оригинально, дальше креативно, как вы умеете. За самое остроумное сообщение у нас для вас будет подарок от павильона Чебурекми. Вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром.
0: Горгонзола.
1: Поэтому стоящий подарок. Продолжаем строчку. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 839-405-49-45.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа! Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Презент действительно крутой. У нас сегодня от павильона «Чебуреками» вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола.
1: Ну, и он очень удачный в пятницу. Сегодня вечером можно посидеть, расслабиться после работы. Чайку, кофейку. Ну,
0: и,
1: кто
0: пожалуйста,
1: как, да. Я пиццу с кофе вообще прекрасно. Прекрасно, да?
0: Заходит на ура.
1: Заходит на ура, да.
0: Хорошо. Есть уже сообщения, друзья, смс, и в Макс приходит. Напомню, номер 839-405-4945. Сегодня мы продолжаем строчку. Я больше никогда, ну, а дальше оригинально и креативно.
1: Вот Михаил нам пишет. Кстати, давно вас не слышали.
0: Подожди,
1: Михаил,
0: давай,
1: доброе
0: да,
1: утро.
0: Пока не зачитывай сообщение. Михаил, где вы пропадали? У нас в журнале посещений наших радиослушателей одни энки у Михаила. Мы рады, что Михаил появился. Последний раз давай посмотрим, когда он нам писал.
1: 8 июня.
0: А, ну, в принципе... Долго не писал.
1: Много,
0: Михаил.
1: 10 дней.
0: Мы
1: где вас носило, да.
0: А у Михаила они такие остроумные, оригинальные сообщения, которые, ну, просто вот... Давай читать.
1: Доброе утро, Алексей Ланов.
0: Вот то, о чем я говорил.
1: Михаил пишет, я больше никогда и меньше тоже.
0: Вот. Вот этого нам не хватало, Михаил. Ваших сообщений очень-очень рады. Есть смс-ки у нас. Наталья пишет, я больше никогда не буду пить. Вот о чем идет речь?
1: Это в субботу утром, да, люди такие, когда... Ну, я могу, допустим, говорить, я больше никогда на ночь там воды много пить не буду, когда встал,
0: да.
1: Такой, знаешь, это немножечко припухший.
0: Я вот сладкие напитки отказался пить, газированные всякие, сказал, я больше никогда не буду пить...
1: Помогло?
0: Байкал, Кока-Колу и все остальное. Да, иногда... подворовываю уже.
1: Ну вот никогда это вот, да, как-то понятие такое растяжимое. Никогда, но если чуть-чуть, то... Ну,
0: вот
1: нормально.
0: Марина классно написала. Я больше никогда не скажу никогда. Философия, пожалуйста.
1: Философия, да.
0: Анастасия классно пишет.
1: Хотелось бы посмотреть, как она осуществлять это будет.
0: Знаешь, что Настя написала? Да кого я обманываю? Вот этим да, все сказано. Да. Даже да кого я обманываю? Я больше никогда. Круто. Ирина пишет, я больше никогда не съем арбуз на ночь.
1: Ну, Ирина, как? Я вас тоже понимаю. А когда у нас сезон арбузов начнется?
0: Да, я не знаю, вы в августе, наверное.
1: В августе, но я просто знаю, как всегда, как-то очень рано начинают продавать, а для меня это, знаешь, август-сентябрь. А люди говорят, да мы уже ели, все хорошо. Интересно, сейчас они уже есть?
0: Надо спросить у наших самых... Что у нас за звуки?
1: Что за звуки, да. Я думала, это у меня в наушниках. Или такое ощущение, что шаман где-то какой-то.
0: У нас открыто окно, и там какие-то происходят звуки, будем выяснять.
1: Они нас выкуривают отсюда.
0: Да, друзья, 839-405-4945. Мы пока будем выяснять, что здесь за звуки у нас странно, а вы нам пишите. Продолжаем строчку. Я больше никогда.
1: Ну, тут Михаил продолжает.
0: Ну, давай позже. Позже зачитаем, Михаил.
1: Мы должны выяснить, что вообще происходит. Если бы мы знали, что это. Но мы не знаем, что это.

0: Разбудильник.
1: Мы выяснили, что за звуки странные какие-то происходят. Напротив нашего офиса подъехала какая-то газель. Что-то там...
2: Видите, как мы выяснили? Какая-то газель и что-то там делает.
1: Да, может быть, они слушают тоже радиопортал. Портал. Уважаемая газель. Уважаемая газель, не гремите, не шумите. Дайте нам провести спокойный эфир. Если мы откроем окно, будут разные вот эти...
2: Слушай, как у Чуковского? Что вы, глупые газели? Вы как будто обалдели. Как будто в самом деле что-то там было.
1: Представляешь, они слушают, они сейчас в шоке там. Они скажут, что это, как?
2: Это Корней Иванович, это вообще не мы. Это не я. Я больше никогда так не скажу. Это Корней Иванович.
1: Дайте нам открыть окно и подышать воздухом. Мы задыхаемся. Друзья, сегодня мы продолжаем строчку «Я больше никогда». Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. За самое остроумное оригинальное сообщение будет подарок от павильона «Чебурекми» — вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола.
2: Ну, у нас Михаил продолжил.
1: Так.
2: «Я больше никогда». Хотя никогда чуть меньше, чем нигде, а оно примерно никак.
1: Вот это философия
2: следующее.
1: От Михаила. Так.
2: Я больше никогда, ну как никогда, иногда, но так, чтобы не забыть, регулярно. Это
1: так.
2: Он, наверное, на работе. Это хорошие отмазки на работе, когда тебя вызывают руководители, там, когда это все прекратится, да. Следующее. Сейчас, секунду. Я больше никогда... Хотя никогда чуть меньше, чем нигде, а оно примерно никак. А вообще, на наш вопрос, где был Михаил все эти 10 дней?
1: Да, он нам ответил.
2: Он признался.
1: Я изменял вам с радио Махимум. Что за вот это вот Махимум?
2: Он сказал, немного изменял.
1: Немного.
2: А скажите, так, вот как измена характеризуется? Ну, немножечко.
1: Ну, наполовиночку. Я не знаю, можно это произнести про Федора в эфире или нет. Но немножечко было дело с радио Махимум.
2: А мы простим его, как думаешь?
1: Ну, конечно.
2: Да?
1: Прощение — это вообще благородное дело такое, обязательно. Тем более Михаил все-таки наш друг.
2: А ему стыдно, наверное, стало. Михаил стало немножко стыдно.
1: Немножечко, он же не на всю изменял. Так, по чуть-чуть. Михаил... У вас выхода нет, пишет Миша. Это точно. Мы вас любим, обожаем, поэтому, конечно же, простим. Слушай, информационная пауза у нас на подходе. А вот для Миши, который нам все-таки изменял, давай песню «Иностранец» включим, чтобы вот он прочувствовал. Друзья, через несколько минут вернемся к микрофонам и продолжим строчку «Я больше никогда». На кону вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола от павильона «Чебурекми». Николай, заходи!

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Угрозы в сфере информационной безопасности являются одними из основных в современном мире, заявил президент Владимир Путин накануне в ходе встречи с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. По словам главы государства, Россия и Сингапур поддерживают контакты по линии внешнеполитических ведомств, координируют действия по реагированию и на общие вызовы и угрозы. Путин отметил, что обе страны уделяют внимание вопросам международной информационной безопасности и обладают потенциалом для сотрудничества в этой сфере. Президент также заявил, что значительный потенциал сохраняется в российско-сингапурском экономическом взаимодействии. По его словам, пока он реализован не полностью, в том числе из-за действующих ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми. Украинский ВПЛА, который в среду атаковал автобус с детьми в Брянской области, был начинен поражающими элементами, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, обнаружены изъяты фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты ударного беспилотного воздушного судна и поражающие элементы взрывного устройства. Следственный комитет России установит всех причастных к удару ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, сказала Петренко. Россия в ответ на атаки Киева будет наносить регулярные удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил, заявил глава МИДа Сергей Лавров на полях саммита России-АСЕАН. Он подчеркнул, что военные уже приступили к выполнению задачи верховного главнокомандующего. Лавров назвал Владимира Зеленского киевским террористом. Транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжается, несмотря на удары ВСУ по дорогам и мостам, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее была зафиксирована серия ударов ВСУ на юге области по дорогам и мостам, ведущим в Крым и на Арабатскую стрелку. Временные ограничения создают неудобства, но транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой сохраняется, все профильные службы работают. Ситуацию контролирую лично, написал Сальдо в своем канале на платформе Макс. В частности, по его словам, административные пункты пропуска Джанкой и Армянск на границе с Крымом работают, при этом в сторону Арабатской стрелки через пролив Промоина действует понтонная переправа, создается резервный маршрут, а через пролив Тонкий подготовлены подъезды для наведения понтонной переправы. Система образования в России адаптируется к вызовам, связанным с развитием искусственного интеллекта, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, использование технологий искусственного интеллекта будет влиять на требования к специалистам в различных сферах, включая медицину. Он отметил, что работникам потребуется умение взаимодействовать с новым оборудованием и цифровыми технологиями. Министр Кравцов подчеркнул, что в связи с этим в школах усиливается естественно-научное образование. По его словам, особое значение приобретают знания математики, физики и информатики на фоне быстрого развития информационных технологий. Курс доллара 73.36, курс евро 85 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, друзья! Всех рады приветствовать на нашей теплой волне радиопортал.
1: Желаем каждому фантастически удачной и 100% успешной летней пятницы. Сегодня будет самый лучший день, если газель из-под окна у нас уедет. Всем доброе-предоброе!

0: Слушай, у нас сегодня день возвращенцев. Возвращенцев. Ну, к нам возвращаются радиослушатели, которые давно нам не писали. Мы этому рады. Вот кто, не будем говорить
1: это
0: потом.
1: Это Будулай. Знаешь, Будулай вернулся.
0: Давай, не оскорбляй.
1: Почему
0: история?
1: Оскорблять?
0: Интересная история. На просторах интернета, ну вот, достойная какой-то киноленты. Зачитываю. Во-первых, сначала дисклеймер.
1: Все. Механик, слушай, крути кинная лента.
0: Мужчина нашел послание в бутылке и подружился с его авторами. Представляешь, житель Калининградской области нашел письмо в бутылке на Балтийской косе и подружился с его авторами. Внутри лежало пожелтевшее послание на польском языке. Россиянин откликнулся, и через какое-то время с ним связалась женщина. Она рассказала, что написала письмо вместе с друзьями в новогоднюю ночь 2000 года, когда они еще были детьми. Теперь они планируют встретиться. Представляешь, 26 лет, бутылочка
1: плавала, ее выбросила в Калининграде на,
0: да,
1: берегу, да?
0: На Балтийской косе подобрал ее мужчина, достал записку, не поленился, ведь нашел, связался с людьми. Вот, это,
1: ну,
0: круто.
1: Но сейчас он, видишь, при помощи интернета связался, а раньше бы что, он поехал в Польшу,
0: вообще,
1: да,
0: было бы
1: нереально, да?
0: Вообще было бы очень-очень круто. Ну, я считаю, вот она, человеческая дружба. Это прекрасно. Это ли не чудо, Лана?
1: Чудо явись, и чудо явилось.
0: И чудо сидит напротив чудо меня. Друзья, сегодня мы продолжаем строчку «Я больше никогда». Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 839-405-4945. За самое оригинальное и позитивное сообщение будет подарок от павильона «Чебурекми». Вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола.
1: И у нас есть интересные сообщения. Есть сообщение от Сергея. Доброе утро, радиопортал Алексей и Лана. Я больше никогда не сяду за руль моей первой машины, которую я ласково называл «четверокки».
0: Четверокки?
1: Да, четверокки.
0: Нормально.
1: Ну, у кого-то джип «Чероки», а у него были «Жигули», похоже, да, «четверокки». Также он пишет, что «я больше никогда не потревожу твой сон, в котором ты с тем, кто тебя любит».
0: О, вот, ничего себе.
1: Вот как.
0: Да-да-да.
1: Да, и он еще написал «я больше никогда, но когда уже наступит, это никогда».
0: Ну, философ. Вот Леонид смс-ку написал интересную. «Я больше никогда не буду ставить миллион рублей». Представляешь, есть у людей такие деньги на ставки. Так вот, миллион рублей на победу Испании в футболе. Не будет Леонид ставить. Расскажу для тех, кто не в курсе. Вот ты тоже, наверное, не в курсе.
1: Нет, не в курсе.
0: По состоянию вот на сегодняшний день сборная Испании на чемпионате мира по футболу, который в США проходит прямо вот сейчас, да, не обыграла команду Кабо-Верде. Испанцы, чемпионы. И Кабо-Верде, где это, кто это, что это? Они сыграли 0-0. Далее Испания предстоит встретиться с командой Саудовской Аравии, ну, это уже 21 июня, и 27-го с Уругваем. И вот Леонид посмотрел на все это, да, как играют испанцы, но если Кабо-Верде, то, ну, и Саудовская Аравия, наверное, они вообще проиграют, а Уругваю, который лидирует в группе H, так они вообще проиграют.
1: Сколько умных слов и букв. Единственное, я сегодня, что у меня в новостях попалось, что команда по футболу из какой-то африканской страны приехала не в спортивных костюмах, а у них шикарные, ну, там фотографии, шикарные костюмы, дизайнерские, лацканы отделаны в цвет гепарда или гепарда, да, гепарда. У них какие-то сумки в расцветке гепарда. Они на таком стиле, ну, просто написали, говорит, они уже убили всех, уже морально выиграли, точнее, морально выиграли, они красавчики.
0: Ну, вообще, этот чемпионат мира, я не знаю, какие-то вот там интересности происходят. Узбекистан играл, значит, тоже свою игру, и государство учредило рабочий день не с 8, а с 10:00, чтобы посмотреть историческую игру национальной команды. Представляешь, первый чемпионат мира, в котором принимает участие сборная Узбекистана, и вот даже президент страны,
1: какие руководители страны,
0: да, заботливые, смотрел дома матч вместе со своей семьей, и в связи с этим Вот не к 8 люди пошли на работу, а к 10 часам.
1: Представляешь, президент такой молодец. Да кто я такой, чтобы смотреть один? Мы должны все смотреть, болеть и поддерживать.
0: Ну и еще, раз уж мы футбольную тему затронули, вот чтобы далеко не уходить, мы сразу все обсудим. Уйди Нека. Есть такой популярный турецкий болельщик. Не видела?
1: Очень популярный, я его не знаю.
0: Вот, а ты посмотри. Он, значит, абсолютно черного цвета. Абсолютно черного цвета. Я вот не разобрался, он афроамериканец или все-таки он...
1: Или он раскрашенный,
0: он, да? Раскрашенный.
1: Или он аквагримом умеет пользоваться.
0: У него белая-белая борода, как у Деда Мороза, белый волос, а лицо абсолютно черное. Ну вот... Так, здесь пишут, значит, он успешный ювелир, 40 лет ездит болеть за сборную Турции, и оказывается, это все-таки грим, на который уходят часы у него. Черное-черное лицо, белая-белая большая борода.
1: Черный-черный, белый-белый. И что, он помогает
0: он
1: ему?
0: Он самый популярный турецкий болельщик, ну просто везде и всюду.
1: А, то есть его уже везде бесплатно, наверное, пропускают, просто ждут как талисман, наверное, на игре.
0: Я думаю, Турция, да, поддерживает его. Уйди Нека, друзья, загуглите, посмотрите, очень смешно.
1: Запомните этого человека в лицо, да?
0: Если ты его раз увидишь, там не забудешь вообще.
1: Хорошо. А мы пока почитаем ваши сообщения. Екатерина пишет: «Доброе утро, Алексей и Лана. А я
0: Доброе.
1: Больше никогда не съем на утро тот самый вкусный омлет или кашу, которую дают в детском саду. Потому что дочка подросла, до внуков еще очень далеко, а взрослых туда не пускают. Даже по блату. Пробовала. Не получается».
0: Вот так. А вот именно там она вкусная.
1: Да, очень хочется вернуться в детство, Екатерине.
0: А как хочется вернуться.
1: В городок.
0: Да, есть еще у нас
1: есть
0: сообщение.
1: Есть еще Татьяна пишет. Старый анекдот. Я его не успела заранее прочитать, поэтому, Татьяна, мы рассчитываем, что все в порядке будет. Внезапно возвращается муж. Любовник жены прыгает с 12 этажа. Молит Бога: «Господи, сделай так, чтобы я остался жив. Больше никогда не пойду налево». И приземляется на крону дерева. «Прости, Господи, чего только со страха не пообещаешь».
0: Да, интересно, спасибо, классно. Есть у нас еще одно...
1: Есть у нас сообщение, справа берега
0: не
1: Дона.
0: Одно.
1: Справа,
0: да,
1: берега,
0: давай.
1: Дона от Сергея. Доброе утро, Алексей и Лана. Вы супер, удачи и сил. Сергей, доброе утро и вам. И отправляется большой привет в Яблочное.
0: Огромный-огромный привет на правый берег Дона. Еще одно смс прочитаем.
1: Михаила.
0: Да,
1: Михаила,
0: давай, Михаила,
1: давай.
0: И
1: я
0: смс.
1: Я больше
0: еще.
1: Никогда, я больше ни за что. Я обещаю вам, что никогда и все.
0: Приняли, Михаил.
1: Это, видимо, про измену все-таки.
0: «Я больше никогда не буду писать на радиопортал», пишет нам Таня.
1: Ну, знаете, Джеймс Бонд тоже говорил. Never... А, блин, как там это? «Никогда не говори никогда». Never say never again.
0: Я думаю...
1: Все, я вспомнила.
0: С юмором. Это, друзья, сегодня продолжаем строчку. «Я больше никогда». 839-405-49-45. На кону... Вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола от нашего партнера павильона «Чебурекми».

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в пятницу, 19 июня.
6: Овны. Ваше упорство поможет сдвинуть с места даже самое сложное дело.
5: Тельцы. Кто-то неожиданно окажется на вашей стороне.
6: Близнецы. Сегодня вам особенно легко удастся находить нужные слова.
5: Раки. Неожиданный повод для радости может появиться уже с самого утра.
6: Львы. Вас ждет день приятных открытий о людях вокруг.
5: Девы. Хороший момент, чтобы завершить то, что давно висит в списке незавершенных дел.
6: Весы. Сегодня не стоит недооценивать силу первого впечатления.
5: Скорпионы, вас ждет возможность показать свои лучшие качества.
6: Стрельцы, день располагает к новым маршрутам и новым идеям.
5: Козероги, неожиданный бонус станет наградой за прошлые усилия.
6: Водолеи, сегодня полезно довериться своей оригинальности.
5: Ну и, наконец, рыбы, сегодня вас ждет момент, который вернет веру в хороших людей.

0: Радио Портал. Радио Портал 103.1 FM.
1: Доброе утро, друзья. Сегодня мы с вами отвечаем друг другу и сами себе. Про что бы мы так сказали? Я больше никогда. Вот никогда.
2: Продолжите строчку. Оригинально, креативно, и за это получите вкуснейшую пиццу с белыми грибами и сыром горгонзола.
1: И многие девушки говорят, я больше никогда не буду есть сладкое. Или вот там чипсы, особенно для желающих похудеть, правильно?
2: Целая серия сообщений, смс-ок, да, есть по этому поводу. Таня пишет, я больше никогда не буду давать обещания себе не есть мучного после 18. Елена пишет, не буду считать калории после полуночи. И Юлия пишет, я больше никогда не буду есть сладкое после 18. То, о чем ты говорила.
1: Вот как раз я для девчонок и расскажу, как на Руси ели у нас сахар. Чтобы сильно не расстраивались и знали, как это нужно сделать.
2: Интересно, не только девчонкам,
1: да,
2: на самом деле.
1: Вариант назывался первый. В прикуску. Это классический вариант, когда сахарок откусывали и тут же его запивали. Правда, этот метод был не для экономных. И его могли позволить только те, у кого с финансами было все хорошо. Сахар был дорогостоящий.
2: В России
1: продуктом.
2: Или где?
1: В России.
2: Зажиточные люди.
1: Да, вот зажиточные люди, да.
2: Вот, ели.
1: В прикуску. Ну, как ты вот, как конфетку, просто откусил и чаем запил. Дальше в накладку. Это никаких полумер. Сахар клали прямо в чашку. Да, были у нас семьи на Руси, у кого были деньги.
2: Просто вот в тарелке один сахар, и ты его ложкой, да?
1: Нет, ну, в чай положить и размешать. Да, это в накладку. Ты запоминай, как ты будешь. В прикуску, в накладку.
2: Я вообще не употребляю сахар.
1: Хорошо. Вдогонку.
2: Так.
1: Идея была в том, что сахарок не трогали до последнего момента. Кусочек сахара клали поверх хлеба и ловко отодвигали его носом при каждом укусе. Как итог, чай выпит, хлеб съеден, а в конце чаепития вас ждет приятный маленький десерт. То есть в прикуску, в накладку, вдогонку, в приглядку. Но это уже как бы уровень дзен-экономии, наверное. При таком способе пили пустой чай, с грустью поглядывая на сахарную голову, которая царственно покоилась на блюде и напоминала о том, что сладость – это состояние души, а не обязательное дополнение к чаю. Поэтому девчонки, которые себе обещают, мы им рекомендуем в приглядку. Ну, либо вдогонку, да?
2: Вдогонку, в приглядку, еще как?
1: В накладку и в прикуску.
2: В прикуску, в накладку, вдогонку, в приглядку. Ну, еще можно добавить в присядку.
1: Да, в принципе.
2: Это после употребления сахара в присядку в спортзале.
1: Сразу отработал его, да, совершенно верно.
2: Здорово, классная информация, интересно. Егор нам написал по теме. Итак, друзья, напомню, мы сегодня продолжаем строчку «Я больше никогда». Так вот, Егор пишет, я больше никогда не буду затягивать поход к стоматологу. Вот.
1: Это очень правильное решение, Егор.
2: Два раза дороже потом получится. Интересно. Кристин пишет, я больше никогда не облежу металлическую трубу в мороз минус 30. Вот, все-таки урок извлекла.
1: Я больше не поведусь, да, на вот этих друзей своих, потому что я выросла.
2: Виктория пишет, классное сообщение, такое тоже аристократическое, знаете ли себе. Я больше никогда не буду себе что-либо запрещать. Что душа желает, то и буду делать.
1: Сергей пишет, я больше никогда не буду, ну, тут увидеть, наверное, видеть чужую жену. Подождите, тут уже все удалили. Тут все уже удалили.
2: Это, может, Серега и не нам писал. Я никогда больше не буду трогать чужую жену.
1: Тут видите.
2: Попался Серега на измене, а вот видишь, и не туда отправил.
1: Все, вот да.
2: Марина тоже смешно написала. Я больше никогда не буду засовывать лампочку в рот. Тоже, видимо, какой-то опыт был. Екатерина пишет. Я больше никогда не выйду замуж. Потому что я безумно люблю своего мужа.
1: Ой, ну это прям здорово, когда вот так. Я больше никогда не выйду замуж из разряда. Я там уже была, делать там нечего. А это все вот остановилось на выборе. Так, Сергей.
2: А вот Мария классно написала, прочитай. Есть Мария,
1: так,
2: у тебя сообщение?
1: Есть у меня Мария, да. Доброе утро, я больше никогда не буду есть эту пиццу с белыми грибами, если вы ее не подарите мне.
2: Вот, шантаж, это мне нравится. Вот если вы мне не подарите, все, откажусь навсегда. А мы же не можем так поступить. Придется, но мы подумаем, Мария.
1: Не, мы нас как-то стрелянные воробьи на мякине не проведешь.
2: Но мне понравилось сообщение, дерзкое такое, классное, вот оригинальность.
1: Вот знаете вы, Марина, да, знаете, ой, Мария, знаете вы, как на Алексея воздействовать надо? Наверное, давно уже слушаете Алексея.
2: Да, все давно слушают все и правильно
1: давно
2: делают.
1: Сегодня все будулаи давно нас слушают, все вернулись.
2: Дорогие проснувшиеся и слушающиеся, продолжаем строчку. Я больше никогда. Оригинально, остроумно, позитивно, и за это вам может достаться сегодня вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола от нашего партнера павильона «Чебурекми».

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Погода в Нововоронеже.
4: По сообщению синоптиков, сегодня, 19 июня, в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба.
5: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, осадков не наблюдается, дует слабый западный, ну а термометр указывает нам на отметку 16 со знаком плюс.

душе от свежих газет пусто. И от несвежих

чистачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали. Поделюсь.

0: Разбудильник.
1: Ну что, дорогие проснувшиеся и слушающие, двигаемся дальше.
2: Вы
1: сегодня
2: проснулись? Вы слушаете, да? Отпишитесь, пожалуйста.
1: Я думаю, слушают, распишут. Вот СМС активный сегодня, мессенджер Макс тоже накидывают нам. Сергей что-то написал, да?
2: Да, читай ты.
1: А почему? Так.
2: Потому что я начала читать, сообщение удалилось.
1: Я больше никогда не буду хамом, пишет нам Сергей. Я больше никогда, а уже это было. Вот все, хамом не будешь. Хорошо,
2: правильно,
1: Серега.
2: Правильно, нужно приняли. Только хорошие слова использовать.
1: Галина пишет. Так, не попытаюсь понять, куда девается второй носок мужа после стирки. Я больше никогда не попытаюсь понять, куда девается второй носок мужа после стирки.
2: Мне кажется, стиральная машина где-то есть, или там какой-то домик, это, знаешь, они уходят в мир иной, эти одинокие носки.
1: Где-то у них есть, да, свой мир, действительно.
2: Слушай, но есть вот люди, которые скажут, я больше никогда не куплю себе одежду на пуговицах, а
1: может
2: только
1: быть
2: на молнии, да, или на липучке. Так вот, слово дня. Люди, которые...
1: Подожди, давай, надо отбивку, подожди. Дамы и господа, внимание! Постоянная рубрика Ланы Вершининой в прямом эфире. Рубрика называется «Слова дня».
2: «Слова дня», да, одним словом. Все пишется слитно и большими буквами. Сегодня это слово можно даже не запоминать и не записывать. Оно вам в жизни не пригодится.
1: А зачем тогда?
2: Честно, пионерское. Но мы должны ведь его узнать. Вот ну ты давай. Сходил в музей, посмотрел какую-то картину. Что ты из этого извлек? Не от каждой картины ты насладился и получил глубокое эстетическое удовольствие. Но ты посмотрел? Посмотрел. В общем, кумпунофобия.
1: Кумпунофобия?
2: Кумпунофобия. От греческого кумпуну. Кумпуну — это пуговица.
1: Кумпу.
2: Фобия — боязнь, страх. Кумпунофобия.
1: Так.
2: Это люди, которые панически боятся пуговиц. И это у них на нездоровом уровне уже таком находится. И одежда у них исключительно на молнии и липучках.
1: Вот так.
2: Да,
1: так
2: где они видят пуговицы, да, могут нервно срезать их. Поэтому, если кого-то раздражает ваша одежда на пуговках, может быть, он просто болеет. Кумпунофоб он такой.
1: Но их там очень много, этих разных фобий.
2: Да, много.
1: Кто-то чем-то
2: просто
1: занимается.
2: Просто я говорю, если кто-то скажет, я никогда не куплю. Слушай, недавно видела, у детей уже есть кроссовочки не на шнурках, не на липучках. Значит, там такая, такое реле крутящееся находится.
1: На кодовом замке, да?
2: И вот просто ножку вставляют в кроссовочек, да, и закручивают. Такой трык-трык-трык.
1: Так можно и размер уменьшать. Подзакрутил, а она там...
2: Нет, ты представляешь, насколько это удобненько?
1: Ну, в целом, да. Татьяна Буланова уже врывается в наш эфир, друзья. Через несколько минут продолжим. У вас еще есть время написать нам в мессенджер Макс СМС по номеру 839-405-4945. Продолжите строчку «Я больше никогда». Оригинально и остроумно.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Реклама на радио «Портал».
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
6: Так, финальные сообщения почитаем, но в принципе еще есть время у вас, друзья, написать нам. Продолжите строчку «Я больше никогда». 8-3-9-405-49-45. На кону у нас вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола от нашего партнера павильона «Чебуреками». Вот Ольга смс-ку написала, классно. «Я больше никогда не буду пить лекарства, а потом читать инструкцию». Ну, это классика. Вот у меня с бытовыми приборами то же самое.
7: Хотела сказать, да, приобретаешь что-то, не работает оно. И потом не работает.
6: Да, а потом вот только инструкцию мы начинаем.
7: И каждый раз себе обещаешь. Больше так вот не буду включать, пока не определился, можно или нет. Не помогает, да. Екатерина пишет. «А еще я больше никогда не смогу повторить хоть одну из встреч с редкими кадрами».
6: Редкие кадры, поясню тебе, да, и всем радиослушателям. Угу. Это такое сообщество, это такое организованное вот, группировка.
7: Группа лиц по предварительному сговору.
6: Ну, они, да, они хорошие, они позитивные, они классные. И вот и называют они себя редкие кадры. Они действительно очень редкие, можно даже сказать, краснокнижные. Угу. Ну, классные, классные они.
7: Они, ну, воронежские.
6: Да, это компания девчонок, я не знаю, парни там есть, по-моему, нет, девчонки одни. А вот, Кать, напишите, одни девчонки в редких кадрах, но... Я знаю то, что редкие кадры — это наши постоянные слушатели с 1535 года.
7: Угу.
6: Да,
7: одни
6: они
7: девчонки, но почему-то Алексей в курсе всех событий. Ладно, запишем это где-то там на подкорочку. Вот, и она говорит, не смогу повторить хоть одну из встреч с редкими кадрами, потому что они неповторимы, и каждый раз происходит такое, что точно больше никогда не повторится.
6: Вот,
7: да,
6: одни девчонки, Катя
7: пишет. Написала, да, одни девчонки.
6: Каждая встреча у них, она эксклюзивная и оригинальная.
7: Знаешь, таким образом она им привет передала, намек, может быть, на что-то, чтобы они сейчас посмеялись, что-то было в прошлый раз, допустим, настолько интересное. И знаешь, как знают только посвященные.
6: И попытаются девчонки это повторить. Может быть, сегодня в пятницу как раз соберутся редкие кадры. Так, резиденты редких кадров, участники, давайте сегодня собирайтесь, ну или завтра, по крайней мере, и забомбите такую вечеринку, чтобы вот, ух, она никогда больше не повторилась. Была единственная в своем роде. Есть еще у нас сообщение от Вадима. Классное сообщение. «Я больше никогда не куплю белые кроссовки», пишет Вадик. Опыт.
7: Вы
6: жизненный
7: устали
6: опыт.
7: Устали чистить, да, наверное? Вот хочется, чтобы всегда подошва была беленькая.
6: Да, все Любовь написала. «Больше никогда не куплю на шашлыки семечки, потому что за стол так и не сели».
7: Здорово. Ну, а у Сергея такое с легкой ноткой грустью отсыл такой в детство тоже. Я больше никогда не услышу от своей бабушки: дай поцелую твои пухленькие ручки и насыпи целую горсть гостинцев. Ну да, все мы родом из детства, и вот эти воспоминания больше никогда... С нами не будет этого, но они останутся навсегда в нашей памяти, друзья.
6: Печалька, да.
7: Дальше он еще... Ну, а дальше сообщение еще от Сергея. Я больше никогда не потеряю ключи от квартиры, так как однажды, забравшись по водосточной трубе, прошел по карнизу, разбил стекло, влез в него, а там моя жена с соседом в его квартире. А почему в его квартире?
6: Что там происходит?
7: Все происходит.
6: Что у вас происходит, Сергей?
7: Это вот, мне кажется, отсыл к тому анекдоту. Господи, что только не скажешь я со страху-то.
6: Ну и все, финальная смс-ка. Макс, есть еще сообщение?
7: Нету больше.
6: Макс, нет, а Надежда нам написала. Так, я больше никогда не пойду за тем, кто знает короткую дорогу. Да, вот я знаю короткий путь, пошли со мной.
7: Да-да-да, вот это вот довериться тому. Да я тут вообще все знаю, я тут все мели знаю, это первое.
6: А я здесь недавно такси вызвал, но я без обид так просто в тему эфира расскажу.
7: Укротите ли, запоминайте.
6: Вызвал такси, да. А мне коллега говорит, наша, слушай, да зачем такси, отменяй, вот сейчас приедет мой... Будущий муж уже, жених, да? И довезет нас. Я больше никогда не поверю.
7: Что вот прямо сейчас он приедет.
6: Он ехал 30 минут, а у меня встреча, а у меня же все по расписанию, понимаешь? А такси отменил, вот.
7: Да, вот уважаемый так повелся, да, видите? Он вам немножечко, ребят, укротители, вам тут немножечко изменили, и он сразу поплатился, он был наказан за это.
6: Вообще, моментально. Поэтому я... Больше никогда не буду не вызывать такси. Буду вызывать такси, в общем и целом, вот так. Слушай, мы проговорили, уже конец эфира наступает.
7: Конец эфира, давай, да, надо определиться, итоги. Кто же у нас, кто. Ну, я голосую за Екатерину. Ты, Алексей?
6: Редкие кадры. Я голосую за Михаила, который тоже оригинально писал.
7: Да. Что, будем...
6: Давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Побеждает Екатерина! Ура, ура!
7: Все, в честной борьбе, друзья, в честной борьбе.
6: Лане везет. Екатерина, вам тоже достается подарок. Вкуснейшая пицца с белыми грибами и сыром горгонзола от нашего партнера павильона «Чебуреками», который находится напротив Победы 3. Друзья, заходите там. И огромный ассортимент чебуреков с разнообразными вкусными начинками. И, конечно же, два вида пиццы с белыми грибами и сыром горгонзола и пицц карбонара.
7: Я, конечно, тоже еще тот редкий кадр, но победила сообщение от Екатерины, когда она сказала, что я никогда не съем на утро тот самый вкусный омлет и кашу, которую дают в детском саду. Потому что дочка подросла, до внуков еще очень далеко, а взрослых не пускают даже по блату. Я пробовала, не получается. Вот я просто представила, как она просилась, возьмите меня в эту группу. Я тоже, потому что очень хочу вернуться в детский садик, спать днем и кушать по расписанию. И чтобы моя самая главная задача в жизни была поиграть, никого не обидеть. Ну, может быть, ударить по голове игрушкой Вовку, который меня бил в детском саду, но говорил, что он меня любит.
6: Вот так. Друзья, завершаем, как всегда, традиционно расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в пятницу, 19 июня. Итак, день наблюдения за облаками отмечается сегодня. Можно понаблюдать в достаточном количестве. День, вот написано, как написано, так и читаю. Шлепок. День шлепок. Верните букву «Ё», хочется сказать. День шлепок. Ну, понятное дело, да? Ну, день шлепок.
7: Это как на стиральной машине. Знаешь, как это? Хлопок, да?
6: Да, хлопок.
7: Режим хлопок.
6: Шлепок. Всемирный день неспешной прогулки. Всемирный день детского футбола, Международный день коробки. Все.
7: Отлично, отлично, упакуйте, пожалуйста. А именинники у нас сегодня Георгий, Егор, Илларион, Рафаэль, девчонки у нас Сюзанна и Фёкла.
6: Всем вышеперечисленным. Друзья, ну а вам желаем продуктивной пятницы, легкого предвкушения выходных, позитива и отличного настроения. Все, забрал, все сказал, да?
7: Ну, приятного завершения недели.
6: Вот. Об этом не сказал. Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
7: Лана Вершинина.
6: И утреннее шоу.
5: Разбудильник.

My love, yes, my love.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минэнерго дало зеленый свет производству и продаже в России топлива класса Евро-3. Это значит, что на смену более строгим требованиям Евро-5 придут менее экологичные стандарты. Это изменение вызывает ряд вопросов. Кто окажется в числе потребителей такого горючего, как оно повлияет на наши автомобили, ну и, соответственно, кошельки, и, конечно же, на экологическую обстановку в стране. Предлагаю сегодня сосредоточиться все-таки на нас и наших автомобилях. С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Уж сколько лет нам твердят, в России, как и везде, машины должны становиться экологичнее. Даже наш АвтоВАЗ уже готовит двигатели по стандарту Евро-6, а для таких чистых двигателей необходимо, как вы сами понимаете, топливо чистое. Если раньше по Евро-3 в бензине могло быть до 150 мг серы на килограмм, то по Евро-5 всего лишь 10 мг. Представляете, это в 15 раз меньше. Помимо этого есть еще один пункт, это бензол, который вообще канцерогенен. Его содержание должно быть уменьшено с 5% до 1%. Заводы, конечно же, рады такому раскладу. Производить топливо станет проще, это меньше затрат на очистку, больше бензина из той же нефти получится. Но нам-то с вами что с того? Для нас с вами это, конечно же, огромный минус, потому что много серы в бензине – это вам вообще не шуточки. Она создает агрессивные вещества, которые убивают дорогой катализатор в машине. Ароматические соединения – это вообще прямой путь к нагару двигателя. Звучат мнения, дескать, не бойтесь, не все заводы теперь станут делать старое топливо Евро-3, а только те, которые с Минэнерго договорятся о модернизации. Но это еще не означает, что на каждой заправке будет нормальный бензин. Особенно на тех, что не принадлежат крупным сетям. Ведь заводы могут и хорошее топливо выпускать. Но пока оно доедет до нас через кучу посредников, кто знает, что с ним там делают. Тут уж как на духу. Контроль качества – это такая дыра, особенно на нефтебазах. У нас ведь как? Если хранилище большое, 1000 тонн и больше – это нефтебаза. А если чуть меньше, 900 тонн – это, например, уже нефтесклад. И никаких тебе проверок и никаких тут требований. Вот там-то именно и рождается контрафакт, и никто его, по сути, поймать не может. Так что, хоть и говорят нам про АвтоВАЗ и Евро-6, реальность может быть совсем другой, и машина может пострадать не от новых правил, а от скрытых схем, которые проходят бензин от нефтеперерабатывающего завода до конечного потребителя.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья мои, помните, чем свежее машина, тем более она капризна к качеству бензина. Автомобили, выпущенные примерно с 10-15 годов, аккурат те, которые попадают под Евро-5, имеют очень тонкие настройки. У них сложные катализаторы, часто несколько этапов. Системы прямого впрыска с мелкими форсунками, а также чуткие датчики кислорода и системы, следящие за выхлопами. Полностью избежать плохого бензина, если он вдруг появится на каких-то заправках, разумеется, не получится, поскольку это общая системная проблема. Но можно постараться минимизировать неприятные последствия. Прежде всего, помните, необходимо

0: Если заметите первые признаки проблем, вообще не тянитесь ремонтом, поскольку это точно будет дешевле, чем потом менять все целиком, когда уже все поломалось. Иными словами, важно понять, что условия среды меняются, и важно к ним приспособиться, а не пытаться им противиться. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел заявили, в отношении устраивавшей теракты в России и Украине уже недостаточно просто слов. Атаки по гражданским лицам свидетельствуют, коллективный Запад дал добро главарю киевского режима на продолжение террористических атак и налетов на российские города. С начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению. Ранее Федеральные службы безопасности заявили, спецслужбы Украины и зарубежные кукловоды, планируя террористические атаки против России, видимо, потеряли чувство реальности от якобы вседозволенности, которая на самом деле является мнимой. Президент Владимир Путин ранее сообщил, Россия будет наращивать удары по украинской инфраструктуре, которая используется в интересах вооруженных сил Украины. Глава государства отметил, ответные удары отобьют желание киевского режима атаковать гражданские объекты. Лидеры стран Юго-Восточной Азии показали, национальные интересы для них важнее западных санкций в рамках саммита АСЕАН в Казани. Таким образом, государства-участники проигнорировали давление Соединенных Штатов и предпочли договариваться с Россией как с гарантом энергобезопасности. Мероприятие демонстрирует, Российская Федерация сохраняет дипломатические связи и влияние не только в Китае и Индии, а кроме того на обычных антизападных форумах. Важность международной площадки имеет в большей степени неотложный практический характер. Конкурентоспособность российских энергоресурсов, удобрений, технологий и пространства для маневра в условиях, когда регион начинает сомневаться в приверженности Вашингтона Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Казанский саммит проходит в момент, когда лидеры стран G7 обещают усилить давление на российскую экономику. Таким образом, саммит получает большую политическую значимость, несмотря на обсуждение вопросов торговли и развития отношений. В России зарегистрирован рекордный уровень занятости. В настоящее время трудовые отношения имеют почти 61,5% населения. Средний возраст работающего россиянина 44 года. Причем данный показатель значительно зависит от отрасли. Например, в IT-секторе он достаточно молодой. В социальной сфере образования и здравоохранения возраст работающих выше среднего. По данным кадрового прогноза, который Минтруд в настоящее время формирует на 7 лет до 2032 года, предстоит заместить порядка 11,5 миллионов человек в связи с выходом на пенсию работников старшего возраста и полмиллиона из-за появления новых рабочих мест. В перспективе, с учетом не впечатляющих демографических трендов, такая ситуация, скорее всего, сохранится. Чтобы снизить напряжение на рынке труда, власти предлагают компаниям активнее инвестировать в повышение производительности труда. У выпускников российских школ горячая пора. В самом разгаре основные периоды ОГЭ и ЕГЭ. В Минпросвещении подчеркивают, школа не имеет права отказать ученику в зачислении в 10 класс, если он успешно сдал ОГЭ и получил аттестат. Отмечаются жалобы. Некоторым школьникам стало сложнее попасть в старшие классы. В отдельных случаях от них якобы требуют высокий средний балл аттестации или участие в олимпиадах. Генеральная прокуратура уже выявила незаконные отказы в 9 регионах. В ведомстве обращают внимание директора учреждения образования. Отказ в поступлении в 10 класс нарушает право ребенка на получение среднего общего образования. Конституционный суд подтвердил это право независимо от наличия профильных классов. Юристы советуют родителям требовать письменный отказ и обращаться с жалобой в прокуратуру в случае незаконного недопуска ребенка в 10 класс. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне, и в остальном ничего не поменяло жизнь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
2: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа! Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.

Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеж-дом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеж-дом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские военные продолжают зачищать Красный Лиман, создавая огневой мешок для остатков украинских формирований, лишая их возможности перегруппировки. Подразделения беспилотных войск с помощью дронов «Камикадзе» и ударных БПЛА срывают контратаки противника, ротации, а также подвоз боеприпасов и личного состава. А жители города Херсона, которые находятся под оккупацией ВСУ, ждут освобождения, потому что киевская власть лишила их любых прав. Это заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что жителей в Херсоне в любой момент могут забрать из дома, предъявить обвинение и больше не отпустить. По словам Сальдо, киевский режим делает все, чтобы сделать территорию Херсона непригодной для жизни. Средства российской ПВО за ночь сбили 133 украинских беспилотника. Украинские дроны совершили массовый налет на транспортный цех Запорожской АЭС. В одном из боксов вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Масштаб повреждений оценить пока невозможно из-за угрозы повторных атак. Москва рассматривает Европу как заинтересованную в поражении России сторону. Нельзя вести с европейцами диалог так, будто они беспристрастные сторонние наблюдатели, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной в журнале «Международная жизнь». В российском МИДе подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием «Politico Europe», однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена. Актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил Лавров. Министр объяснил, что Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину, Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению, а НАТО проглотила Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве ударного кулака будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО. Конъюнктура на российском рынке нефтепродуктов непростая, но все заправки Роснефти продолжат стабильно работать, заявил глава компании Игорь Сечин. Цитата. «Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура. Есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы накладываются на внеплановые работы на НПЗ. Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом», — сказал Сечин. Он отметил, что некоторые поставщики снижают отпуск топлива, и это создает дополнительные сложности, но Роснефть на своих заправках будет обеспечивать его гарантированно. Мошенники звонят россиянам якобы от лица операторов и говорят о введении обязательной пошлины для сохранения номера телефона. Ее якобы можно избежать, если подтвердить личные данные через госуслуги. Под этим предлогом жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета. Россиянам напомнили, что операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа к госуслугам или коды сброса пароля для верификации номера или тарифа. Если вам угрожают отключением номера или списаниями, прерывайте разговор и не вступайте в дискуссию. Обратитесь в службу поддержки вашего оператора или проверьте статус договора лично в официальном приложении. Добавлю, россияне с сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и при переходе на местный тарифный план. Курс доллара на сегодня 73.36, курс евро 85 рублей 3 копейки. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. SushiKrai.ru.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Yo, my cemetery, you know.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минэнерго дало зеленый свет производству и продаже в России топлива класса Евро-3. Это значит, что на смену более строгим требованиям Евро-5 придут менее экологичные стандарты. Это изменение вызывает ряд вопросов. Кто окажется в числе потребителей такого горючего, как оно повлияет на наши автомобили, ну и, соответственно, кошельки, и, конечно же, на экологическую обстановку в стране. Предлагаю сегодня сосредоточиться все-таки на нас и наших автомобилях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Уж сколько лет нам твердят, в России, как и везде, машины должны становиться экологичнее. Даже наш АвтоВАЗ уже готовит двигатели по стандарту Евро-6, а для таких чистых двигателей необходимо, как вы сами понимаете, топливо чистое. Если раньше по евро на килограмм, то по Евро-5 всего лишь 10 миллиграммов. Представляете, это в 15 раз меньше. Помимо этого есть еще один пункт, это бензол, который вообще канцерогенен. Его содержание должно быть уменьшено с 5% до 1. Заводы, конечно же, рады такому раскладу. Производить топливо станет проще, это меньше затрат на очистку, больше бензина из той же нефти получится. Но нам-то с вами что с того? Для нас с вами это, конечно же, огромный минус, потому что много серы в бензине – это вам вообще не шуточки. Она создает агрессивные вещества, которые убивают дорогой катализатор в машине. Ароматические соединения – это вообще прямой путь к нагару в двигателе. Звучат мнения, дескать, не бойтесь, не все заводы теперь станут делать старое топливо Евро-3, а только те, которые с Минэнерго договорятся о модернизации. Но это еще не означает, что на каждой заправке будет нормально бензин, особенно на тех, что не принадлежат крупным сетям, ведь заводы могут и хорошее топливо выпускать, но пока оно доедет до нас через кучу посредников, кто знает, что с ним там делают. Тут уж как на духу, контроль качества – это такая дыра, особенно на нефтебазах. У нас ведь как, если хранилище большое, 1000 тонн и больше – это нефтебаза, а если чуть меньше, 900 тонн – это, например, уже нефтесклад, и никаких тебе проверок и никаких тут требований. Вот там-то именно и рождается контрафакт, и никто его, по сути, поймать не может. Так что хоть и говорят нам про АвтоВАЗ и Евро-6, реальность может быть совсем другой. И машина может пострадать не от новых правил, а от скрытых схем, которые проходят бензин от нефтеперерабатывающего завода до конечного потребителя.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья мои, помните, чем свежее машина, тем более она капризна к качеству бензина. Автомобили, выпущенные примерно с 10-15 годов, аккурат те, которые попадают под Евро-5, имеют очень тонкие настройки. У них сложные катализаторы, часто несколько этапов. Системы прямого впрыска с мелкими форсунками, а также чуткие датчики кислорода и системы, следящие за выхлопами. Полностью избежать плохого бензина, если он вдруг появится на каких-то заправках, разумеется, не получится, поскольку это общая системная проблема. Но можно постараться минимизировать неприятные последствия. Прежде всего, помните, необходимо подходить к выбору заправки с умом. Лучше всего заправляться на, скажем так, проверенных крупных сетях. У них обычно есть свои лаборатории, как вы сами понимаете, какой-никакой контроль. Поэтому они реже рискуют продавать топливо на грани допустимого. Еще меняйте почаще масло. Если вы раньше меняли его раз в 10-15 тысяч километров, по регламенту, то сейчас делайте это пораньше, на 7-8 тысячах километров. Так в масле будет меньше всяких кислот и продуктов сгорания. Двигателю, как вы сами понимаете, будет легче. Не забывайте про диагностику. Почаще заезжайте в хорошие сервисы, где есть современное оборудование, чтобы следить за состоянием катализатора, лямбда-зондов, а также смотреть, как работают форсунки. Если заметите первые признаки проблем, вообще не тянитесь с ремонтом, поскольку это точно будет дешевле, чем потом менять все целиком, когда уже все поломалось. Иными словами, важно понять, что условия среды меняются, и важно к ним приспособиться, а не пытаться им противиться. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
5: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Bye. Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские войска нанесли массированные и 6 групповых ударов за неделю в ответ на теракты Украины по гражданским объектам на территории нашей страны. Это сообщили в Минобороны. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего следования, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Специалисты госкорпорации «Ростех» провели успешное стресс-испытание квадрокоптера «Сибирячок-5». Дрон показал высокую живучесть в плохих погодных условиях, включая ледяной дождь, а также эффективно выполнил задачи в зоне помех от систем радиоэлектронной борьбы. При полной потере сигнала дрон самостоятельно возвращается назад с помощью системы визуальной одометрии. «Сибирячок-5» относится к пятому поколению отечественных квадрокоптеров, имеет автоматический взлет, посадку, способен проводить в полете до 90 минут. Дальность связи позволяет ему работать на удалении до 28 километров от пункта управления, что гораздо дальше, чем у иностранных аналогов в этом классе. «Сибирячок-5» можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, хода строительства или добычи полезных ископаемых. С его помощью можно искать людей, фиксировать правонарушения. Мошенники стали направлять соискателей работы в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок за выполнение простых заданий, сообщили в управлении МВД. На экране появляются слова «баланс», «доход» и даже «суммы в долларах». В ведомстве отметили, что вывести эти средства не получается. Бот сообщает, что выплаты доступны исключительно в рублях, а механизма конвертации валюты почему-то не существует. Правоохранители подчеркнули, что ни долларов, ни заработка в действительности тоже нет. Все цифры на экране существуют лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить так называемую комиссию, пройти верификацию или внести очередной платеж. Около трети опрошенных россиян испытывают тревогу перед каждым путешествием. Больше всего они переживают из-за возможного опоздания на рейс или забытых дома документов, говорится в исследовании, о котором рассказывает ТАСС. Только 18% опрошенных ни разу не испытывали тревогу перед путешествием, в то время как 32% беспокоятся о каждой предстоящей поездке, а для 72% напряжение достигает пика накануне отправления. При этом обратный путь вызывает гораздо меньше тревоги. Лишь 10% респондентов признали, что переживают за каждую такую поездку. Около трети опрошенных тревожится из-за возможной болезни во время поездки. При этом 35% респондентов и вовсе не могут определить причину собственного переживания. 53% респондентов сообщили, что их тревога перед отпуском никогда не оправдывалась, а реальные неприятности в поездках происходили у 3% участников исследования. В опросе участвовали 1111 респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Курс доллара на сегодня 73.36, курс евро 85 рублей 3 копейки. Выпуск новостей закончен. Хороших вам выходных!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: девочки смеются.
1: Реклама на радиопортал.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал. В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

все думаю. Без тебя.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили о необходимости контактов России и Европы. Это диктует логика здравого смысла. Москва подчеркивает возможность решения огромного количества сложнейших вопросов, которые сегодня обозначены на международной повестке и которые являются настоящими вызовами, существуют только в диалоге. Ультиматумы ведут лишь к усугублению ситуации. Напомню, ранее Владимир Путин отметил риски, связанные с недоговороспособностью, подначиваемыми западными элитами украинских властей. Президент России указал, преступная хунта удерживает власть на Украине под предлогом необходимости продолжения войны с Россией и нанесения ей стратегического поражения. Глава государства сообщил, киевский режим находится в настоящее время в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Владимир Путин подчеркнул, Москва выступает за поиск мирного решения для урегулирования ситуации, но если его нет, то поставленные задачи будут достигнуты другим способом. Центробанк России понизил ключевую ставку до 14,25%. Текущее понижение стало для регулятора девятым подряд. Так, 24 апреля показатель был снижен на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых. Кроме того, звучат мнения, прогнозируемое среднее снижение ключа в нынешнем году в диапазоне от 14 до 14,5%. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил возможное дальнейшее снижение ключевой ставки, потому что инфляция замедляется и составляет сейчас чуть более 5%. И принимаемые правительством в этой сфере меры дают результат. По прогнозу Банка России, устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии нынешнего года. Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 24 июля. В России стартует приемная кампания в ВУЗы. Речь идет о приеме документов на все уровни высшего образования, от бакалавриата до аспирантуры. Основным способом подачи документов является суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Через информационные системы ВУЗов прием больше не ведется. Кроме того, в высших учебных заведениях появится и день тишины, когда приказы о зачислении на портале госуслуг будут блокироваться. Это позволит зафиксировать список зачисленных, внесенных в приказ и стабилизировать конкурсную ситуацию. Платный набор во всех ВУЗах страны и частных, и государственных теперь регулирует правительство. Разработан специальный перечень направлений подготовки и правила определения платных мест. В нем обозначены 28 специальностей уровня бакалавриата и 12 специалитета. Россияне массово переходят на короткий отдых вместо двухнедельного отпуска. Согласно отраслевым данным, две трети самостоятельных путешествий планируется всего на 1-2 дня. Среди ключевых трендов – рост автотуризма, интерес к локальной культуре и русскости, а также популярности азиатских направлений. Растет интерес к локальной культуре, историческим городам и традициям. Такой формат привлекателен прежде всего с финансовой точки зрения. Бюджет на короткую поездку значительно ниже, а спланировать ее проще. Меняются и предпочтения в выборе жилья. Вместо стандартной гостиницы туристы все чаще бронируют апартаменты, гостевые дома и бутик-отели. Размещение перестает быть просто местом для сна, оно становится частью впечатлений. Эксперты советуют для отдыха на выходные выбирать небольшие города с насыщенной культурной программой, до которых можно доехать за 2-3 часа. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили о необходимости контактов России и Европы. Это диктует логика здравого смысла. Москва подчеркивает возможность решения огромного количества сложнейших вопросов, которые сегодня обозначены на международной повестке и которые являются настоящими вызовами, существуют только в диалоге. Ультиматумы ведут лишь к усугублению ситуации. Напомню, ранее Владимир Путин отметил риски, связанные с недоговороспособностью, подначиваемыми западными элитами украинских властей. Президент России указал, преступная хунта удерживает власть на Украине под предлогом необходимости продолжения войны с Россией и нанесения ей стратегического поражения. Глава государства сообщил, киевский режим находится в настоящее время в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Владимир Путин подчеркнул, Москва выступает за поиск мирного решения для урегулирования ситуации, но если его нет, то поставленные задачи будут достигнуты другим способом. Центробанк России понизил ключевую ставку до 14,25%. Текущее понижение стало для регулятора девятым подряд. Так, 24 апреля показатель был снижен на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых. Кроме того, звучат мнения, прогнозируемое среднее снижение ключа в нынешнем году в диапазоне от 14 до 14,5%. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, возможно и дальнейшее снижение ключевой ставки, потому что инфляция замедляется и составляет сейчас чуть более 5%. И принимаемые правительством в этой сфере меры дают результат. По прогнозу Банка России, устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии нынешнего года. Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 24 июля. В России стартует приемная кампания в ВУЗы. Речь идет о приеме документов на все уровни высшего образования, от бакалавриата до аспирантуры. Основным способом подачи документов является суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Через информационные системы ВУЗов прием больше не ведется. Кроме того, в высших учебных заведениях появится и день тишины, когда приказы о зачислении на портале госуслуг будут блокироваться. Это позволит зафиксировать список зачисленных, внесенных в приказ и стабилизировать конкурсную ситуацию. Платный набор во всех ВУЗах страны и частных, и государственных теперь регулирует правительство. Разработан специальный перечень направлений подготовки и правила определения платных мест. В нем обозначены 28 специальностей уровня бакалавриата и 12 специалитета. Россияне массово переходят на короткий отдых вместо двухнедельного отпуска. Согласно отраслевым данным, две трети самостоятельных путешествий планируется всего на 1-2 дня. Среди ключевых трендов – рост автотуризма, интерес к локальной культуре и русскости, а также популярности азиатских направлений. Растет интерес к локальной культуре, историческим городам и традициям. Такой формат привлекателен прежде всего с финансовой точки зрения. Бюджет на короткую поездку значительно ниже, а спланировать ее проще. Меняются и предпочтения в выборе жилья. Вместо стандартной гостиницы туристы все чаще бронируют апартаменты, гостевые дома и бутик-отели. Размещение перестает быть просто местом для сна, оно становится частью впечатлений. Эксперты советуют для отдыха на выходные выбирать небольшие города с насыщенной культурной программой, до которых можно доехать за 2-3 часа. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Минэнерго дало зеленый свет производству и продаже в России топлива класса Евро-3. Это значит, что на смену более строгим требованиям Евро-5 придут менее экологичные стандарты. Это изменение вызывает ряд вопросов. Кто окажется в числе потребителей такого горючего, как оно повлияет на наши автомобили, ну и, соответственно, кошельки, и, конечно же, на экологическую обстановку в стране. Предлагаю сегодня сосредоточиться все-таки на нас и наших автомобилях. С вами с баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Уж сколько лет нам твердят, в России, как и везде, машины должны становиться экологичнее. Даже наш АвтоВАЗ уже готовит двигатели по стандарту Евро-6, а для таких чистых двигателей необходимо, как вы сами понимаете, топливо чистое. Если раньше по Евро-3 в бензине могло быть до 150 мг серы на килограмм, то по Евро-5 всего лишь 10 мг. Представляете, это в 15 раз меньше. Помимо этого есть еще один пункт, это бензол, который вообще канцерогенен. Его содержание должно быть уменьшено с 5% до 1%. Заводы, конечно же, рады такому раскладу. Производить топливо станет проще, это меньше затрат на очистку, больше бензина из той же нефти получится. Но нам-то с вами что с того? Для нас с вами это, конечно же, огромный минус, потому что много серы в бензине – это вам вообще не шуточки. Она создает агрессивные вещества, которые убивают дорогой катализатор в машине. Ароматические соединения – это вообще прямой путь к нагару двигателя. Звучат мнения, дескать, не бойтесь, не все заводы теперь станут делать старое топливо Евро-3, а только те, которые с Минэнерго договорятся о модернизации. Но это еще не означает, что на каждой заправке будет нормальный бензин. Особенно на тех, что не принадлежат крупным сетям. Ведь заводы могут и хорошее топливо выпускать. Но пока оно доедет до нас через кучу посредников, кто знает, что с ним там делают. Тут уж как на духу. Контроль качества – это такая дыра, особенно на нефтебазах. У нас ведь как? Если хранилище большое, 1000 тонн и больше – это нефтебаза. А если чуть меньше, 900 тонн – это, например, уже нефтесклад. И никаких тебе проверок и никаких тут требований. Вот там-то именно и рождается контрафакт, и никто его, по сути, поймать не может. Так что, хоть и говорят нам про АвтоВАЗ и Евро-6, реальность может быть совсем другой, и машина может пострадать не от новых правил, а от скрытых схем, которые проходят бензин от нефтеперерабатывающего завода до конечного потребителя.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья мои, помните, чем свежее машина, тем более она капризна к качеству бензина. Автомобили, выпущенные примерно с 10-15 годов, аккурат те, которые попадают под Евро-5, имеют очень тонкие настройки. У них сложные катализаторы, часто несколько этапов. Системы прямого впрыска с мелкими форсунками, а также чуткие датчики кислорода и системы, следящие за выхлопами. Полностью избежать плохого бензина, если он вдруг появится на каких-то заправках, разумеется, не получится, поскольку это общая системная проблема. Но можно постараться минимизировать неприятные последствия. Прежде всего, помните, необходимо подходить к выбору заправки с умом. Лучше всего заправляться на, скажем так, проверенных крупных сетях. У них обычно есть свои лаборатории, как вы сами понимаете, какой-никакой контроль. Поэтому они реже рискуют продавать топливо на грани допустимого. Еще меняйте почаще масло. Если вы раньше меняли его раз в 10-15 тысяч километров, по регламенту, то сейчас делайте это пораньше, на 7-8 тысячах километров. Так в масле будет меньше всяких кислот и продуктов сгорания. Двигателю, как вы сами понимаете, будет легче. Не забывайте про диагностику. Почаще заезжайте в хороший сервис, где есть современное оборудование, чтобы следить за состоянием катализатора, лямбда-зондов, а также смотреть, как работают форсунки. Если заметите первые признаки проблем, вообще не тянитесь с ремонтом, поскольку это точно будет дешевле, чем потом менять все целиком, когда уже все поломалось. Иными словами, важно понять, что условия среды меняются, и важно к ним приспособиться, а не пытаться им противиться. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закаты цвета вишни, одуряющие прекрасны. Здесь никто не станет лишним.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В Новом Воронеже 8 вечера.
1: Портал. Радио Портал 103.1 FM.

0: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу, привет всем тем, кто слышит нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru.
1: Добрый летний пятничный вечер, друзья. Сегодня с вами, как всегда, Алексей Никитин.
0: Илана Вершинина. О-о-о. Давай поаплодируем, друзья.
1: Давай.
0: Пятница, вечер, позитив и отличное настроение.
1: Все отдыхают, и мы отдыхаем. Ведь наша работа как праздник.
0: Совершенно верно, согласен с тобой. Друзья, а если пятница, а если вечер, а если 9 час уже на наших ходиках? Правильно,
1: что
0: заказуха.
1: Это
0: заказуха, значит, заказуха врывается в ваши души, в ваши сердца и в ваши динамики. Привет и поздравления и музыкальные пожелания.
1: Я хотела сказать и в ваши уши, но ты продолжил динамики.
0: Во все, что слышит.
1: Все, что может воспринимать музыкальные вибрации.
0: И мегагерцы. Так вот, свои приветы, поздравления и музыкальные пожелания направляйте сюда, в Messenger Max и SMS на номер 8-999-405-49-45. Как настроение? Расскажи, вот как день прошел? Давай, пообщаемся.
1: День прошел очень бодро, позитивно. Сегодня встретила невероятное количество очень приятных людей, с которыми вот, ну, эмоционально заряжаешься. Люди были из разных городов.
0: И спецслужб. Эмоционально зарядили Лан Вершинина.
1: Зарядили, знаешь, как это, когда пытает разряд. Ну, приблизительно так было. И вот неожиданно легко. Ну, конец дня немножко смазался какими-то такими своими переживаниями.
0: А вот об этом давай не будем, потому что пятница, потому что лето.
1: Будем о хорошем, только о хорошем.
0: Лето, друзья, это маленькая жизнь, это наслаждение, это порция заказух, которую нельзя пропускать.

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Добрый вечер, все, кто сейчас слушает самое веселое и самое теплое радиопортал. Друзья, у нас пятница, а пятница – это маленький праздник на неделе, который дарит нам большую надежду на хорошие выходные.
3: Помимо того, что пятница, сегодня много праздников, много юбилеев и много поводов просто повеселиться. Ну вот, к примеру, повод есть классный. Прямо сейчас шел я в студию «Радиопортал», и меня догоняет Славик. Славик мой друг и товарищ, который, ну, просто классный парень.
2: И говорит, просто Славик.
3: Да, но он не просто Славик.
2: Потому что он Вячеслав, Святослав, Ярослав.
3: Я думаю, Вячеслав, наверное.
2: А, ты даже не знаешь.
3: Ну, как не знаю? Знаю.
2: Но догадываюсь.
3: Так вот, он мне говорит: Алексей, а поздравь, пожалуйста, Александра Новикова с получением диплома. Они будут слушать нас, парни, прямо сейчас.
2: Это прекраснейшая
3: новость. На одного
2: новость.
3: Дипломированного специалиста в Нововоронеже стало больше. Это ли не чудо? Александр Новиков,
2: вообще,
3: Саша.
2: Вообще, от всей души дожить до конца учебного процесса и получить диплом.
3: Ну, вроде бы уже он получил его.
2: Ну, я говорю, это, ну, я имею в виду, все 5 лет проучиться, не вылететь из института, сдать все сессии,
3: да.
2: Были хвосты там, догнать хвосты, написать какую-то работу. Это очень
3: и
2: большой
3: помимо
2: труд.
3: Помимо всего прочего, Саша еще хоккеист, и успешный хоккеист, представляешь? И все это он совмещает. Красавчик.
2: Красавчик.
3: Саня, поздравляем тебя с получением
2: диплома. Респект и уважуха,
3: да.
2: Александру.
3: Заказуха, друзья, в прямом эфире здесь, на радиопортал, на 103.1 FM. А вот у нас звонок телефонный. Будем принимать? Давай,
2: давай.
3: Вот не по плану
2: действовать. Давай, все пошло.
3: Все пошло не по плану.
2: Не по плану.
3: А это же так и... Это же хорошо. Алло, добрый вечер, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер.
3: Ой, добрый вечер, кто это?
2: Добрый. Я догадываюсь, наверное.
4: А вот угадайте.
2: Варвара?
3: Варвара, да. Конечно же. Я с первых нот угадал.
2: Этот голосочек звонкий, да.
3: Как дела, Варвара? Рассказывай, как каникулы?
4: Все нормально.
3: Все нормально?
2: Ну, ты дома отдыхаешь или в лагерь, может быть, ходишь там дневной или где-то еще была?
4: Не.
2: Дома.
3: Варвара живет в Каменке. Там лагерь, вот он, выходишь из дома.
2: Трудовой.
3: И выходишь из дома, и уже лагерь. Там и природа, и птички, и бассейн наверняка есть, да, Варвара?
4: Да.
3: Большой бассейн?
4: Да.
3: О, хорошо, купаетесь уже? Или холодно?
4: Да.
3: Не холодно?
4: Нет.
2: Варь, в твою обязанность входит цветы поливать?
4: А, да.
2: Вот. Вот, значит, и трудовой лагерь.
3: И на огороде. На огороде помогаешь родителям? Огород-то есть у вас.
4: Да.
3: Сейчас мы все узнаем. Так, и что поливаешь?
4: Клубнику поливаем, мы уже собирали ее.
2: Только хотел сказать, ты, наверное, не поливать, а ты больше по потреблению клубники, да? Помогаешь,
4: да.
2: С урожаем справляться.
3: А я вот, ты знаешь, не ел еще клубнику, а каменскую тем более в этом году.
2: Варь, чувствуешь, какой тут намек уже такой?
4: Да.
2: Тонкий намек на такие
3: Ладно,
2: обстоятельства.
3: Не будем тебя мучить, Варвар, рассказывай, с какой целью позвонила, кому приветы будут?
4: Приветы моей семье и моей подруге.
3: Так, как подругу зовут?
4: Даша.
2: А Даша в городе или рядышком, или вместе там где-то проживает?
4: Рядышком, через один дом живет.
2: А, ну это вообще здорово. Прикинь, еще когда твоя подруга рядом живет, и вы не разлучаетесь на лето. Замечательно, девчонка.
3: Варвара, скажи, а что послушаем? Какое-то музыкальное пожелание имеется?
4: Экспонат.
3: Экспонат ты хочешь услышать, да? Это Мия Бойко?
2: Я экспонат,
4: да.
2: Ты мой фанат?
4: Да.
3: Ну, послушаем обязательно. Ну, а давай, вот знаешь как, ты погромче сейчас сделаешь приемник, и мы покричим: Дашка, привет тебе, чтобы она через забор услышала. Давай.
4: Сейчас она с игралкой сделала.
3: Вот, давай.
2: Она, Даша, сейчас где? Мы туда докричимся, скажи, пожалуйста.
3: 100% докричимся. Готово, все, да?
4: А, она через один дом.
3: А, ну тогда мы очень сильно будем кричать. А может быть, она радио сейчас слушает? Слушает, как считаешь?
4: А я сейчас ей позвоню, скажу, чтобы она радио слушала, и перезвоню.
2: Молодец, молодец, настоящая женщина, разобралась. Ну ты тогда перезванивай, а экспонат мы сейчас поставим или потом?
3: Да, уже звучит. Варвара, привет тебе, хорошего вечера.

0: Варвара написала нам: кричите скорее. Ну что, Даша, привет!
1: Даша, привет!
0: Даша, привет тебе! Огромное от нас, от коллектива «Радиопортал», ну и от Варвары. Девчонки, вы молодцы, позитивчики невероятные. Хорошего вам вечера и вашему окружению тоже огромный привет. Заказуха, прямой эфир, вот такие у нас тут движения.
1: Можно серьезные. Заказать музыкальные сопровождения, можно...
0: Можно заказать соседу покричать, вот там... Валерка, выходи!
1: Выходи, уже остыло! Или там шашлык засохнет сейчас.
0: Да, приветы и поздравления. Номер прежний 839-405-4945. Поехали! Елена пишет: добрый вечер, любимая «Радиопортал».
1: Елена, добрый вечер.
0: И вам добрый-предобрый сегодня, в этот замечательный вечер пятницы. И передайте привет моему любимому Юрию. Люблю его очень сильно. Замечательно, Юрий, Елена, вам тоже хорошего,
1: любви и счастья,
0: вечера.
1: Да. А у меня сообщение от Людмилы. Добрый вечер, «Радиопортал». Хочу поздравить своего любимого мужа Богданова Дмитрия с юбилеем. И пожелать ему счастья, здоровья, семейного благополучия, любви и чтобы в жизни была только белая полоса. И всем радиослушателям хорошего настроения желает Людмила. А песню она просит Сергея Рыбачева «С днем рождения».
0: Рыбачева, мы же с тобой обсудили.
1: Да, простите, больше так...

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Добрый-добрый вечер, друзья, все, кто нас слушает, только что присоединился или с самого начала. В эфире веселая и позитивная заказуха. Мы заряжаем вас хорошим настроением на предстоящие выходные. Чуть не сказал предыдущие. Да мы только закончили рабочую неделю.
8: И уже врываемся в новую неделю, но сначала выходные.
7: Да, давайте сначала выходные, давай не будем их пропускать, да. А то они очень быстро пролетают.
8: Летят ваши приветы, поздравления, номер для связи, напомню, прежний 8-999-405-49-45. И пока Александр Новиков пишет мне все-таки, как правильно прочитать название группы, которая отмечает сейчас в Донских куполах. В Донских куполах сидят ребята. Отмечают.
7: А что такое Донские купола?
8: А, Донские купола. Донские купола?
7: Да.
8: Ну.
7: И не грамма золота.
8: Гостиница «Орбиталь», знаешь?
7: Да.
8: Ресторан «Дон», знаешь?
7: Знаю.
8: А вот справа от него шикарные атмосферные купольные беседки. И вот называются
7: это
8: они...
7: так называется?
8: Донские купола.
7: Ничего себе.
8: Ну, наверное, так.
7: Ну, знаешь, как все же в народ уходит. Мы теперь уже определили, да, где у нас Крым, где у нас Яблочный Крым, где Монако, где...
8: Голландия.
7: Голландия. Еще
8: и
7: что?
8: Теперь вот у нас
7: теперь
8: есть...
7: теперь Донские купола.
8: Донские купола. Данил написал нам: «Добрый вечер, Радиопортал». Даня, тебе тоже привет и добрый. Поставьте, пожалуйста, «Король и Шут» для всего Нововоронежа. Даня, привет тебе, хорошего вечера. Лови песня «Лесник» по твоей заявке.

0: Продолжается заказуха, друзья, здесь, на радио Портал, на 103.1 FM, а также на сайте portalradio.ru. Нас слышит не просто вся страна, нас слышит весь мир и вся вселенная.
1: Представляешь, когда-нибудь по телевидению посмотрим, так космонавты с МКС передают: «Привет, радиопортал, мы вас и тут слушаем».
0: 100%.
1: А все может быть. Все
0: может
1: быть.
0: Я тебе отвечу словами современного классика Димы Билана. Я люблю эту вот фразу: «Все невозможное возможно».
1: Да. Сколько мы уже, лет 20 ее слушаем или больше?
0: Эту песню?
1: Да, эту песню.
0: Ну, может быть,
1: ну,
0: и так.
1: Ну, как-то так, да. Слушай, ну, такие классные сообщения идут. Мне нравится, что они еще сопровождаются картинками. Пальмы, море, солнышко. Вот вообще прям заряжает и хочется куда-нибудь поближе к водичке. Друзья, есть сообщение у нас от Юлии. Добрый вечер, Нововоронеж. Добрый вечер, любимое радио и лучшие ведущие.
0: Добрый вечер, Юля, и
1: сразу,
0: вам.
1: Лучшие ведущие, сразу прям встрепенулся. Пятница, лето, выходные. Всем мира, добра, позитива. Передаю привет молодой семье Белозеровых. Валерия и Иван, будьте счастливы, мы вас любим. Еще доченьке моей Ульяне, ну и мужу Григорию. Я вас обнимаю и люблю бесконечно. Песенку любую поставьте на ваш выбор. Спасибо.
0: Вам огромный привет семье Белозеровых, молодой семье Валерии и Ивану. Огромнейший привет. Ну и песню «Выбор» мы делегируем в пользу наших радиослушателей. Итак, нам пишет Даша, это ответный,
1: да,
0: привет.
1: Да, наши юные радиослушатели.
0: Даша, которой мы в начале заказухи кричали: «Привет, Даша!» От
1: вот,
0: Варвары
1: она
0: был
1: нас
0: привет.
1: Услышала.
0: Да, и передают ответочку. «Здравствуйте, радиопортал», пишет Даша. «Передайте привет Варваре Корневой и поставьте, пожалуйста, песню «Сияй» в исполнении Ани Покров».

0: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. В эфире у нас с вами лето, пятница, и лето в самом разгаре, в самом эфире. Лето вообще это когда можно, ну, хотелось бы забыть слово «надо» и вспомнить, что такое слово «хочу». Вот, например, Александр передает привет Роману Ерину, который приехал из Бангладеш. Он, видимо, не хочет больше слова «надо работать», вспоминает. Он приехал в Россию, чтобы встретить здесь лето.
2: Ребята, привет вам и хорошего вечера. Ну, а мы возвращаемся к донским куполам. Итак, донских куполах.
1: А можно на спине их набить?
2: Да здесь вообще все так совпадает. В донских куполах сидят сейчас ребята, группа называется 22ЗК. 22ЗК в донских куполах.
1: Очень интересно, да.
2: Ну, да, ребята получили дипломы, празднуют и передают нам почет и уважение. Руки вверх, студент, попросили, ну давайте вот такую версию послушаем.
1: А там танцевать можно в донских куполах?
2: Да можно из куполов выйти прямо на улице. Ла-ла-ла.
1: Друзья, давайте, ла-ла-ла. Давайте, там тепло, хорошо, площадка хорошая.
2: А ну-ка, команда 22ЗК, покажите, на что вы способны. Дайте-ка жару.

0: Реклама на радиопортал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире ваша заказуха, где вы поздравляете друг друга с чем-то очень-очень хорошим или просто говорите «Доброго вечера тебе пятничного и солнечного». У кого-то настроение такое, еще там не все сели лучики. Позвонить или написать нам можно по номеру 839-405-49-45.
6: Вот. Миша нам пишет: «Привет, радиопортал! Привет и тебе, Миша! Передаю привет семье Филатовых из Нововоронежа и Питера. Большой-большой всем привет!»
5: Большой привет. В Питере, наверное, дождливо и прохладно, но мы сейчас создаем хорошее настроение своими песнями. Никита напишет: «Здравствуйте, радиопортал. Я хочу пожелать всем удачи, а еще пожелать удачи всей своей семье. Папе, маме, дедушке, бабушке, дяде Мише, Тане, дяде Андрею. А еще заказать песню «Седая ночь». Мое имя Никита Матвеев. Поставьте, пожалуйста». В общем, все узнали Никиту.

0: Ну что, самые близкие и родные наши радиослушатели, продолжается заказуха, пятница, вечер, 19 июня, в эфире Алексей Никитин и Лана Вершинина.
1: Все, ничего нового, да? Все как всегда. На самом деле стабильность есть, и это уже хорошо. Вы слышите наши голоса, мы читаем ваши сообщения. Здорово, ну здорово ведь.
0: Здорово. Да. Есть у нас сообщение от Кирилла, да?
1: Я просто зачиталась сообщением Варвары. Она: покричите, пожалуйста, семье Петрова.
0: А, вот Варвара прям сейчас
1: Варвара,
0: пишет.
1: Варвара, да, просто вот такой, знаешь, мольба, вот этот котенок на аватарке.
0: Так, что надо кричать?
1: Покричите, давай, пожалуйста, семье Петровых привет от Варвары Корневой.
0: Семья Петровых, привет от Варвары Корневой. Я думаю, достаточно.
1: Все, да. Варя, я думаю, что довольна, счастлива
0: и улыбается. Есть у нас от Надежды сообщение. Всем доброго вечера. Я даже вот так вот сделаю песню очень долго, поэтому мы ее запустим и прямо на интро буду озвучивать. Итак, всем доброго вечера, всем мира и добра. У нас событие произошло. Нам дети второго внука подарили. Семья Поповых увеличилась на одного человека. Поселок Колодезный. Привет всем. Мы счастливы, чего
1: какая
0: и вам желаем.
1: Какая чудесная новость. Мы вас поздравляем от всей души.
0: Поповы.
1: И,

0: Еще раз поздравляем семью Поповых с прибавлением, ребята.
1: Ну, а мне бы хотелось сегодня всех поздравить с прибавлением. Ну, явно же не только семью Поповых. Наверняка сегодня кто-то еще родился на этот свет. Может быть, новые семьи появились. Вот мы с тобой сегодня уже видели.
0: Да, вот свадьба происходит где-то рядом. Общем, здесь.
1: Друзья, желаем всем огромного-огромного счастья и жить под мирным небом. А маленьким новым человечкам, жителям планеты Земля, огромнейшего здоровья.
0: Ну и к сообщениям переходим. Евгений пишет нам: «Привет, портал! Привет, Алексей и Лана! Евгений, вам тоже привет! Привет всему Нововоронежу и огромный привет моей супруге Ирине! Ребята, вам привет и хорошего вечера!»
1: А у меня сообщение от Кирилла Власова. «Привет, радиопортал! Привет, Нововоронеж! Передаю привет всем родным и близким, а особенно своим родителям и своей самой любимой сестренке Виталюше. Желаю всем провести эти выходные великолепно, а эту пятницу просто супер! Поставьте, пожалуйста, песню Макса Корж «Жить в кайф». Вот он всем рекомендует так, Кирилл.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Пятьдесят одна минута, 21-го, на наших порталовских ходиках, друзья, это значит, что заказуха практически сейчас завершается.
5: Как незаметно пролетело, я и глазом не успела моргнуть, только бы лето так не пролетело.
4: Лет не пролетит, но если мы будем наслаждаться и оставлять в памяти каждую минутку, самое лучшее, да, из этого лета 2026 года. Зачитываем очередные сообщения. Людмила нам написала: «Приветик, Радиопортал. Хотим поздравить Богданова Дмитрия с юбилеем и пожелать ему счастья, здоровья, семейного благополучия от коллектива и друзей, а также от семьи Григоровых из Питера, Курчатова, Нововоронежа». Вот сколько городов объединил
5: вот
4: Дмитрий Богданов.
5: Географию, да, человек объединил. Ирина пишет: «Привет, Радиопортал. Передаю привет всем нашим друзьям с Колодезного и, в частности, семье Масловых».
4: Привет огромный. Ну, а для нашего сегодняшнего именинника Богданова Дмитрия следующая композиция по заявке ваших многочисленных друзей.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Мы успеваем еще зачитать ваши сообщения и пожелать очень хорошие слова.
1: Что
0: я уже все, да, я уже тут мыслями в другом, понимаешь?
1: Где люди, ты находишься мыслями?
0: Я уже мыслями в другой компании, я уже продолжаю вечер, продолжаю лето встречаю. Я же им всем потихонечку завидую.
1: Mm-hmm.
0: Да, ну ведь хорошо. Здорово, очень хорошее сообщение. Люди сидят душевно. И хочется вот так же присоединиться к такой же компании и провести именно так это время.
1: Сообщение, друзья, финальная порция ваших сообщений. Марафон, поехали. Иван пишет: добрый вечер, уважаемые ведущие. Позвольте передать привет моей семье и моим родным. Иван, вам привет, вашим родным тоже привет.
0: Антольна пишет: здравствуйте, хочу выразить благодарность нашему спортивному клубу «Тим Конопкин», Вячеславу Евгеньевичу Конопкину, Степану Александровичу Бойко и Алексею Ивановичу за воспитание наших детей, за спортивные достижения, за шикарные летние сборы.
1: Ирина пишет: привет, Радиопортал, передаю привет всем нашим друзьям из Колодезного, в частности, семье Масловых. Масловы, привет в Колодезно! Огромный привет, Ирина, вам тоже хорошего вечера.
0: Еще от другой Ирины сообщение: привет, Радиопортал, хочу в ответном сообщении передать привет моему супругу Евгению, а также пожелать удачи на экзамене по биологии в институте сыну Владиславу.
1: Владислав, успехов тебе, пестики, тычинки, там все вспоминай. Ну и финальное сообщение от нашего постоянного радиослушателя Денчика Сморика. Итак, портал, добрый вечер, уважаемые ведущие, всем жителям города Нововоронежа хорошей пятницы и отличных выходных, пишет Денчик. Мы по традиции на даче отдыхаем, плов, шашлык и хорошее настроение, чего и всем желаю. Хочу передать привет семье Микулиных, Гончаровых, Нечаевых, Шаниных, Сафаргалиевых и другим. Всех не перечесть, пишет Денчик. Своей супруге Марии, сестре Елене и Юре тоже привет. Отлично, ребят, вам привет, хорошего вечера и позитива.
0: Да, и вкусного плова, да. И вкусного шашлыка.
1: Да,
0: да, все. Да. А Алексею вкусной клубники на выходных тебе попробовать, Леш.
1: Обязательно попробую. Друзья, ну что, всем все. Всего пожелали. Отличных выходных, приятного времяпрепровождения вместе с Радио Портал. Песню мы выбрали, вот, которую заказал у нас Антольна.
0: Антольна, да,
1: просила. Вот именно так написано. Всех обнимаем, приподнимаем. До новых встреч в эфире. Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Пока-пока. Ну, классный трек, слушай. Вот мы поехали домой.
0: Да, домой.

И вот практически мы с Ланой Вершининой ушли домой, она уже микрофон свой отключила, а тут Вова Маврин написал: «Лёшка, передай привет нашей веселой компании, поставь что-нибудь хорошее». Вован, привет тебе, твоей компании, ну я думаю, вот позитивный, классный трек. Все, всем пока и хороших выходных.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

феврале стало просто. Я стал думать о тебе все реже, но как флешбек из 90-х опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер, но для тебя на втором плане как Джо Пеш. Ты играешь.

или не так, нет вопроса, кто если не ты.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.